подай воду. Еду дому. Светло на дальнице, утекай колом не так, как час. Бензиновая бомба, лехтал паток, сон.